Rock. Z-Rock. Рок-будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок-будилник.

Рок. Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок-будильник.